«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем...

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

так лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. В Волгоградской области снова действует режим беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС жители получили в 0 часов 9 минут. Экстренная служба традиционно просит волгоградцев избегать открытых участков местности и не подходить к окнам. Ограничения в аэропорту Волгограда начали действовать после часа ночи. На прилет задерживаются рейсы из Самары и Шарм-эль-Шейха. Оба должны были приземлиться около 6:30 утра. На вылет также задержан самолет в курортный Шарм-эль-Шейх. В Дзержинском районе начался ремонт трамвайной линии. Работы стартовали на участках улиц Космонавтов и Хорошева, а также в микрорайоне Жилгородок. Подрядчик начал с демонтажа контактной линии в районе поликлиники номер 18, а около 7-го лицея убирают старое трамвайное полотно. В рамках ремонта полностью заменят основание путей. Протяженность обновленной линии составит около 4,5 километров. 5-й, 7-й, 10-й, а также 12-й трамваи на время ремонта будут ходить до резервного кольца. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Индекс счастья россиян упал до минимума. Газета «Ру» напоминает, что основой рейтинга остается вопрос: в жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет? По итогам апреля показатель индекса счастья россиян составил всего 52 пункта, сообщает ВЦИОМ. Таким образом, индекс счастья за апрель стал самым низким с сентября 2011 года. Рейтинг начал падать с декабря. Официальный доллар на сегодня 73,79, евро 87,38.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находятся 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон-Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
4: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
6: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
7: 12+.
8: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
9: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио

0: не моей.
1: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Выпускники смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пересдавать можно будет любой предмет, включая обязательные русский, математику, либо предмет по выбору. Новый результат 11-классники смогут использовать при поступлении в вузы уже в этом году. Добавлю, основной период ЕГЭ в этом году начинается 1 июня. В продолжении школьной темы школы трех районов Волгограда перейдут на дистант из-за масштабных отключений холодной воды. Занятия в удаленной форме будут идти 15 и 16 мая. Об этом пишет блокнот «Волгоград». Напомню, что в зоне отключения Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Дзержинский районы, где холодной воды не будет почти трое суток. Концерт группы «Металлика» в Греции вызвал землетрясение. Об этом журналистам сообщили в Афинском геодинамическом институте. Выступление в минувшие выходные в Афинах посетили больше 80 тысяч человек. Сейсмическая активность началась из-за прыжков толпы. Александра Короткова, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс — единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: Реклама.
1: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография Sale. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Sale. Печатные решения. Мира 19. 33 50 17. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+. Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» в Волгограде 8.01 на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Волгограду и области до конца недели пообещали грозы, штормовой ветер и природные пожары. Минувшей ночью спасатели сообщали об усилении ветра в отдельных районах до 25 метров в секунду. Кроме гроз и ветра, в числе неблагоприятных погодных явлений значится также град. Днем в среду, четверг и пятницу в Волгоградской области воздух прогреется до температур в плюс 28 и плюс 29 градусов. В предупреждениях синоптиков также указана высокая пожарная опасность на фоне сильного ветра и отсутствия основательных дождей. Житель Волгоградской области стал миллионером. Сумму в 2 миллиона 374 тысячи и 40 рублей он выиграл в лотерею. Это суперприз или джекпот. Кто именно стал обладателем высокого выигрыша, пока неизвестно. Обладатель приза за ним еще не обращался и с организаторами лотереи не связывался. Не исключено, что счастливчик еще не в курсе своей удачи. Волгоградская правда уточняет, что за лотерейный билет новоиспеченный миллионер заплатил всего 60 рублей. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Роспотребнадзор назвал регионы, где выросло число укусов клещей. Больше всего случаев зафиксировали в Челябинской, Тверской, Омской и Иркутской областях. Также в списке регионов Подмосковье, Алтайский край, Кубань и Санкт-Петербург. Специалисты напоминают, что самой эффективной защитой от энцефалита и его осложнений остается вакцинация. Также россиянам советуют использовать репелленты и защитную одежду. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
0: Реклама.
3: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
4: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
5: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
0: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
7: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
9: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741.
10: Не будет на стенах у нас перелома.
11: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
12: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
0: Радио «Спутник». 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала – там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
4: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
6: Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция станет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда. Работа авиагавани была приостановлена на 6,5 часов. В общей сложности задерживаются 7 рейсов. С опозданием вылетят 2 московских рейса и самолет в Шарм-эль-Шейх. Задержки рейсов на прилет составляют от 2 до 2,5 часов. Нацбанк Казахстана выпустил серебряную монету, посвященную Золотой Орде. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы с золочением. Тираж составит 1000 штук, а номинал 2000 тенге. На аверсе монеты изображен воин на коне с войском позади и надпись «Алтын Орда». Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
6: Ах, Акон.
7: 43-55-13.
8: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф, якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах. Но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
4: Реклама.
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 260539. 260539.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области больше 7 часов. Сообщение о снятии ограничений жители региона получили около 2 часов назад. Спустя еще полчаса экстренные службы открыли для самолетов небо над Волгоградом и аэропорт Сталинград. К утру количество задержанных рейсов на прилет выросло с 2 до 7. На 2 и 2,5 часа были задержаны московские рейсы. Самолет в Самару, а также рейс из Волгограда в Шарм-эль-Шейх и самолет, на котором жители Волгоградской области возвращаются с египетского курорта. Больницы на севере и западе Волгограда рассказали, как будут работать в период отключения холодного водоснабжения. Работы с полным отключением ресурса коммунальщики запланировали с 15 по 17 мая. Медицинские организации продолжат работу в штатном режиме, заявили в высоте 102 в облздраве. На территории больниц и поликлиник будет организован подвоз воды. Все экстренные оперативные вмешательства будут выполнены пациентам своевременно. При необходимости будут приняты дополнительные меры для комфорта и безопасности пациентов и персонала, сказано в официальном заявлении. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Старт многоразового грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки. Причиной представители SpaceX назвали неблагоприятные погодные условия в районе мыса Канаверал. Теперь запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 состоится в среду вечером по времени восточного побережья США, но в Москве в это время будет уже около 2 часов ночи. Корабль наставит на станцию продовольствие, оборудование, а также материалы для проведения экспериментов, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 73.79 и евро 87.38.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в кино. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Сегодня свой день рождения отмечает великолепный актер Роберт Паттинсон. Ему 40 лет исполняется. Славу этому актеру принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей.

0: Ашев, вот как вы думаете, кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Сегодня день рождения Роберта Паттинсона, и славу ему принесла роль, конечно же, вампира в фильме «Сумерки», однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Как вы думаете, кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК Волгомол. Телефон 50-26-53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской и на Казахской, от Новосибирской до Электролесовской.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня день рождения Роберта Паттинсона. Славу ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Как вы думаете, кто же из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки. День позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы. Не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы. События дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы. Обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы. Свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов. Это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находятся 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон-Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
4: Реклама. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Любимые. С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня день рождения у Роберта Паттинсона. Ему исполняется 40. Славу ему принесла, конечно же, роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Вот как вы думаете, кто же из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Драконы.
0: Кстати, да, вы знаете, очень хорошая версия, но вот все-таки какое-то существо назвал Паттинсон другое.
1: Хорошо.
0: Давайте еще подумаем. Спасибо вам, да. Спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Я, знаете, думаю, может быть, им нравятся больше морские какие-то герои.
0: Так.
2: Как, допустим, русалочка, есть же мультик.
0: А, русалки, то есть вымышленные персонажи, да, существа-русалки. Вот такая вот у вас версия очень хорошая. А как зовут вас?
2: Меня зовут Павел.
0: Павел, очень приятно. Ну что ж, Павел, вы большой молодец, хочу я вам сказать, потому что, да, абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, о русалках сказал тогда в интервью Роберт Паттинсон. Павел, ему сегодня 40 исполняется. Что хотели бы ему пожелать? Вообще, что можете сказать по поводу этого блестящего актера?
2: Неплохой актер, Бэтмена еще не смотрел, последнего в его исполнении.
0: Так, да, вот. Так, ага. Кстати, очень советую.
2: Ну, процветание, естественно, творческого.
0: Да, всего самого наилучшего.
2: Не карьерного роста, да, просто всего наилучшего, здоровья.
0: Да, присоединяюсь, Павел, к вашим пожеланиям. Уверен, Роберту Паттинсону крайне приятно было бы это услышать лично. Ну что ж, Павел, и вас я поздравляю с победой, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов в кино, мои поздравления.
2: Спасибо большое, а я Павел с Краснооктябрьского района отгадал невероятный вопрос на радио «Спутник».
0: Хорошего дня вам и звоните обязательно еще. Ну а новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили 286 беспилотников. Данные за последние 8 часов озвучила Минобороны. Полного списка субъектов, которых отражали атаку дронов, ведомство пока не приводит. Утром закрытыми по решению Росавиации оставались около 10 российских аэропортов. В парке Красноармейского района начали монтировать кабинки колеса обозрения. Это один из последних этапов монтажа 50-метрового аттракциона. Всего на колесе установят 20 модулей, вес каждого 0,25 тонны. Перед запуском колесо обозрения пройдет проверку и получит необходимую государственную регистрацию. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты и личные кабинеты, а их более технологичные варианты нацелены на приложение и бизнес-логику. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
2: 12+.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0. Потолкуйте с нами.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс — единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели 10 исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: Реклама.
1: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография Сейл. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Сейл. Печатные решения. Мира 19. 33 50 17. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. ВОЗ предупредила о возможном росте числа зараженных хантавирусом из-за длительного инкубационного периода. Эксперты рассказали изданию «Коммерсант», что заболевание начинается как грипп, резко повышается температура, появляются мышечные и головные боли. Завоз единичных случаев в Россию возможен, однако вероятность крупной вспышки заболевания крайне низка, настаивают российские специалисты. В Дзержинском районе начался ремонт трамвайной линии. Работы стартовали на участках улиц Космонавтов и Хорошева, а также в микрорайоне Жилгородок. Подрядчик начал с демонтажа контактной линии в районе поликлиники номер 18, а около 7-го лицея убирают старое трамвайное полотно. В рамках ремонта полностью заменят основание путей. Протяженность обновленной линии составит около 4,5 километров. 5-й, 7-й, 10-й, а также 12-й трамваи на время ремонта будут ходить до резервного кольца. В Волгоградской области продолжается работа по контролю за соблюдением закона новыми гражданами России. В городе Спутника и Волжском аннулировали паспорт за отказ встать на воинский учет, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД области. Полицейские прекратили гражданство у человека, который получил российский паспорт, но так и не встал на первоначальный воинский учет. В Волгоградской области постоянно проводят мониторинги для выявления тех, кто нарушает законодательство. Госдума рассмотрит назначение нового уполномоченного по правам человека в четверг. Как напоминает «Коммерсант», в Думу внесены 3 кандидатуры на эту должность. Фракция КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, фракция ЛДПР Ивана Сухарева, а фракция «Справедливая Россия» предложила кандидатуру Яны Лантратовой. Татьяна Москалькова перестала быть омбудсменом 22 апреля этого года. На этом посту она проработала 2 5-летних срока подряд. Почти 30% опрошенных россиян накопили к отпуску меньше, чем планировали. Еще треть респондентов признались, что вообще не откладывают деньги на поездки. Данные исследования публикует газета «Ру». Из числа тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги примерно за полгода до поездки. 27% необходимо больше 7 месяцев, а 12% достаточно от 1 до 4 недель, чтобы сформировать отпускной бюджет. Отказываться приходится от крупных покупок. Также россияне чаще готовят дома, не ходят в кафе и рестораны, а каждый 5-й отказывается ради отпуска от сервисов доставки. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная.

0: дополнительная скидка. Экспокар. Ваш надежный партнер в выборе автомобиля. Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации. Актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное – эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала – там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
4: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В Москве всю ночь тушили крупный пожар на улице Вернисажной. Площадь, охваченная огнем, около 3000 квадратных метров. Пожар возник в металлокаркасном строении. Нарушение правил пожарной безопасности в здании выявляли проверки МЧС в прошлом году, пишет Интерфакс. Школы трех районов Волгограда перейдут на дистант из-за масштабных отключений холодной воды. Занятия в удаленной форме будут идти 15 и 16 мая. Об этом пишет блокнот «Волгоград». Напомню, что в зоне отключения Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Дзержинский районы, где холодной воды не будет почти трое суток. Вероятность грозы можно оценить самостоятельно по развитию облаков, рассказали синоптики. Если облачность растет быстро, облака темнеют и приобретают форму горных хребтов, это верный признак дождя и надвигающейся грозы. Расстояние до грозы можно оценить по задержке между молнией и громом. Правда, при этом придется вспомнить из физики, чему равна скорость звука. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до +25.
2: Реклама.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александр Ярославич якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф – якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах. Но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
4: Реклама.
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
4: Ах, оконыч.
5: 43-55-13.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Вы слушаете «Радио Спутник», 11 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости, спонсор ООО «Специализированный застройщик Зочи» ЖК «Карамель».
1: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Более 2,5 миллиона человек увидели праздничные события в Волгоградской области. В майские праздники в регионе прошли около 600 памятных и праздничных мероприятий. Они собрали больше 530 тысяч жителей региона и гостей Волгоградской земли, если говорить о тех, кто физически присутствовал на всех торжественных площадках. Более 2 миллионов человек смотрели онлайн-трансляцию инсталляции «Свет Великой Победы». Показ прошел на Мамаевом кургане. Премьерную трансляцию 7 мая провели на новостной платформе «Дзен». В Лавлинском районе перед праздниками полиция задержала наркокурьера. В автомобиле, который остановили сотрудники госавтоинспекции, были обнаружены 16 пакетов так называемой синтетики, это подтвердила экспертиза. Подозреваемый задержан, заведено уголовное дело. Сотрудникам полиции житель Волгоградской области заявил, что нашел работу по объявлению в Даркнете. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Александр Иванов. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного настроения и далее на «Спутнике» Дермот Кеннеди.
1: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио Спутник.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM, далее на «Спутнике Зейн», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили 286 беспилотников. Данные за последние 8 часов озвучила Минобороны. Полного списка субъектов, которых отражали атаку дронов, ведомство пока не приводит. Утром закрытыми по решению Росавиации оставались около 10 российских аэропортов. В парке Красноармейского района начали монтировать кабинки колеса обозрения. Это один из последних этапов монтажа 50-метрового аттракциона. Всего на колесе установят 20 модулей, вес каждого 0,25 тонны. Перед запуском колесо обозрения пройдет проверку и получит необходимую государственную регистрацию. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты и личные кабинеты, а их более технологичные варианты нацелены на приложение и бизнес-логику. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Брайан Адамс с хитом «Сани», еще «Скорпионс» и в самом начале «Сэндили».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Брайан Адамс. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Джо Кокер. И перед этим музыка понятная, без слов.
1: Реклама. Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты. Он состоится 20 мая и будет 12-м по счету стартом космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. При этом многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое – то есть приводниться, однако сделает она это в Американском заливе и примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, пишет Интерфакс. В Волгоградской области продолжает дорожать топливо. Обзор цен за неделю опубликовал Волгоградстат. Дизель подорожал на 5 копеек литр, обойдется волгоградцам почти в 75 рублей за литр. По 6 копеек прибавили стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95. Литр 92-го можно приобрести за сумму в 64 рубля, а 95-го уже за 71 рубль. Цена литра 98-го бензина составила 92 рубля и 1 копейку. Для расширения зоны платных парковок в Волгограде купят новые камеры фото-видеофиксации. На это администрация города потратит 210 миллионов рублей. 45 камер установят на 38 новых парковочных пространствах в двух районах города. Это Центральный и Дзержинский. 44 комплекса будут стационарными и один мобильным. Вторым видом нарушения, которое смогут фиксировать купленные камеры, станет парковка автомобилей на газонах либо в зеленых зонах. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвует более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Табата и интервальные кардиозанятия помогут похудеть к лету, пишет Лента.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Такой вид нагрузок помогает как бы поджечь жир и ускорить обмен веществ. Безусловным плюсом становится также и непродолжительное время такой тренировки, пишет Лента.ру. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела или снять стресс после рабочего года. Тонус мышцам россиянки к лету возвращают с помощью кроссфита и силовых тренировок. Официальный доллар на сегодня 73.79 и евро 87.38.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, слабый дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 21-23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это группа «Танцы минус» с песней «Цветут цветы». Кстати, местами цветы уже действительно цветут. С вами Андрей Королев. Вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 13 мая. Вроде только вчера началась рабочая неделя, а уже сегодня среда. Ну, в принципе, неплохо. Впереди австрийский дуэт «Клан Карусель», который играет музыку в стиле электроника. Послушаем их песню «Райд».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
7: Предложение действует до конца мая 2026 года.
8: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.

0: нами всегда хорошая музыка. Скоро послушаем Ким Уайлд и песню «You Came». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. В субботу, насколько я знаю, будет отмечаться день калмыцкого чая. Вчера мы рассказывали про кефир, а сегодня про еще один очень популярный напиток. Речь пойдет про кисель.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии на территории современной Турции и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая неньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку, как жидкость? Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку рака кэсэйн лин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: всегда прекрасная музыка, которая помогает нам отдохнуть, а местами даже настроиться на рабочие процессы. Скоро послушаем Арину Ару и песню «Нентори». А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция станет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Повышенные сбросы на Волжской ГЭС сохранятся до середины следующей недели. В очередной раз график работы станции «Росводресурсы» скорректировали 12 мая. С пятницы и до следующей среды объем сбрасываемой воды в секунду начнет сокращаться. Напомню также, пропуск паводка на Волжской ГЭС начался с конца апреля. Нацбанк Казахстана выпустил серебряную монету, посвященную Золотой Орде. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы с золочением. Тираж составит 1000 штук, а номинал 2000 тенге. На аверсе монеты изображен воин на коне с войском позади и надпись «Алтын Орда». Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, слабый дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», к той самой тройке хитов, что радует нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске задумчивая песня «Brainstorm», чуть раньше «Лабуш» и уже скоро нестареющий хит «Alphaville» «Forever Young».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
0: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
7: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
8: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
9: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 260539. 260539.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.
10: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Brainstorm Maybe. Уже скоро у нас пятерка лучших песен только про любовь, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем песнь такого музыкального инструмента, как окарины. Это небольшая свистулька.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
6: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон рекламной службы 52.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Более 2,5 миллиона человек увидели праздничные события в Волгоградской области. В майские праздники в регионе прошли около 600 памятных и праздничных мероприятий. Они собрали больше 530 тысяч жителей региона и гостей Волгоградской земли, если говорить о тех, кто физически присутствовал на всех торжественных площадках. Более 2 миллионов человек смотрели онлайн-трансляцию инсталляции «Свет Великой Победы». Показ прошел на Мамаевом кургане. Премьерную трансляцию 7 мая провели на новостной платформе «Дзен». В Иловлинском районе перед праздниками полиция задержала наркокурьера. В автомобиле, который остановили сотрудники госавтоинспекции, были обнаружены 16 пакетов так называемой синтетики. Это подтвердила экспертиза. Подозреваемый задержан, заведено уголовное дело. Сотрудникам полиции житель Волгоградской области заявил, что нашел работу по объявлению в Даркнете. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, слабый дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 21-23.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен любви откроют Ума Турман и Патрисия Касс. Их совместная работа под названием «Не позвонишь». Чуть раньше у нас Элтон Джон «Believe», а прямо сейчас Pink «Just Give Me a Reason».

0: Пяти песнях о любви только что Алекс Уоррен с хитом «Ordinary» и чуть раньше Сандра «In the Heat of the Night». Пять песен о любви — это пятерка лучших песен с разным текстом, но с романтическим настроением. Завтра в 13.05 очередная подборка из пяти лучших песен только про любовь. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам в компании отличной музыки. У нас впереди «Корона» и песня 90-х годов «Baby, baby».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Не забываем мы и про музыкальные новинки. У нас впереди как раз песня 26-го года. Это Леони и Скотт Каллэм. И песня «Stay». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили 286 беспилотников. Данные за последние 8 часов озвучила Минобороны. Полного списка субъектов, которых отражали атаку дронов, ведомство пока не приводит. Утром закрытыми по решению Росавиации оставались около 10 российских аэропортов. В парке Красноармейского района начали монтировать кабинки колеса обозрения. Это один из последних этапов монтажа 50-метрового аттракциона. Всего на колесе установят 20 модулей, вес каждого 250 грамм. Перед запуском колесо обозрения пройдет проверку и получит необходимую государственную регистрацию. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты и личные кабинеты, а их более технологичные варианты нацелены на приложение и бизнес-логику. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, слабый дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 21-23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: А сейчас самое время заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. У нас впереди тройка песен золотой коллекции. В этом выпуске «Дежавю» с очень динамичным хитом «I Can't Stop». Чуть раньше у нас Майкл Джексон. И уже скоро Сиси Кейдж «Backseat of Your Cadillac».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
7: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа. Deja Vu, I Can't Stop. С хорошей музыкой сложно остановиться. К хитам золотой коллекции обязательно еще вернемся. Впереди у нас Roxette, Milk and Toast and Honey. А еще у нас по плану инструментальная музыка.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России с этого года начали действовать новые правила приема в вузы. Полный список приводит «Газета.ру». Основным изменением стал прием документов только через госуслуги. Для этого открыли специальный сервис поступления в вуз онлайн на госплатформе. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых придется сдавать ЕГЭ по физике. Кроме того, с этого учебного года вузы не могут самостоятельно определять планы набора на коммерческое обучение. Максимальное количество студентов-платников каждому университету будет называть Миноборнауки. В Волгограде почти 76 миллионов квадратных метров жилья. Эта цифра за последний год выросла больше, чем на миллион квадратов. 95% жилой недвижимости находится в собственности волгоградцев. Городское жилье – это почти 80% общего объема, пишет КП «Волгоград». В количественном выражении это 53 тысячи квадратных метров. В сельской местности при этом построен каждый пятый дом или квартира. Также в жилом фонде Волгоградской области насчитывается более 1 миллиона 100 тысяч квартир. В статистику попали и многоквартирные, и индивидуальные жилые дома. Парк по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе обработают от клещей. Стоимость объявленного аукциона – 165 тысяч. За эту сумму компания с лицензией должна провести необходимые обработки в зеленой зоне от проспекта Металлургов до остановки Библиотечная. Заказчик будет оценивать эффективность работ, уровень которых должен составлять 95%. Блокнот «Волгоград» напоминает, что обработка парков и скверов Волгограда от клещей началась в апреле. Товары на маркетплейсах за три года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за три года подорожали зоотовары – 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали на 4 или 5%, а электроника, аксессуары и одежда вообще подешевели. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту при этом смогут присоединиться другие аэропорты или авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Официальный доллар на сегодня 73,79, евро 87,38.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, слабый дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Вячеслав Бутусов и «Песня идущего домой». Бывают и просто песни, даже в разгар рабочего дня. С вами Андрей Королев. Желаю нам всем сохранить рабочее настроение. Скоро у нас Бруно Марс и очень позитивная солнечная песня «I just might».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Золотые хиты — это Ванесса Паради и Джулио Текси. Наверняка есть сейчас те, кто перемещается в такси, есть и те, кто едет сам за рулем. В общем, чем бы вы сейчас ни занимались, с вами отличная музыка, местами даже очень энергичная. Впереди один из самых узнаваемых диджеев мира Армин Ван Бюрен и песня «This Light Between Us».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Хорошая музыка с нами всегда, а это вдохновляет, поддерживает и некоторые песни, как настоящая магия. Впереди Дуа Липа и песня «Гудини». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Росавиация сняла практически все ограничения, введенные ночью и утром в российских аэропортах. Запрет на полеты сохраняется в Череповце и Пскове. Работу возобновили столичные Внуково, Домодедово и подмосковный Жуковский. Пулково также открыто после двухчасовых дневных ограничений. В мэрии Волгограда сегодня состоится первый с начала этого года градостроительный совет. В списке вопросов, кроме обсуждения проектов жилой застройки в городе, реконструкция ЦПКО. Проект включает строительство фонтана и оранжереи, а также создание в парке дома праздников, основой которого должно стать кафе «Чайная», пишет портал V1. Дискуссия о лимите на легионеров в российском футболе продолжится через год, об этом заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Сейчас клубы РПЛ вносят в заявку 13 иностранных футболистов и могут выпускать на поле по 8. Со следующего сезона размер заявки сократится до 12 легионеров, а на поле смогут выйти 7. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, слабый дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске «Аха» Lifelines, чуть раньше «In a Circle» с песней «Sweat», а откроют золотую коллекцию «Gazebo I Like Chopin».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомол». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.
7: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

0: Золотой коллекции «Аха», «Lifelines», песни, к которым хочется возвращаться снова и снова. Ну, к золотым хитам мы, конечно же, вернемся уже меньше, чем через час. Скоро послушаем «Lighthouse Family» песню «Run», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия песни «Moon River».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39, 26 05 39.
5: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Соединенные Штаты никак не отреагировали на запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Как заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия уведомляла о запуске американскую сторону, поскольку для таких случаев работает специальная система уведомлений. Она полностью соответствует международной практике. Пока не слышали официальных реакций, цитирует СМИ Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля также напомнил, что вчерашний пуск «Сармата» получил высокую оценку Владимира Путина. Губернатор Андрей Бочаров в Москве осмотрел макет памятника героям спецоперации. Скульптуру представили в столичной студии имени Грекова. Работа разделена на несколько этапов. После того, как будут утверждены детали, начнется их изготовление и транспортировка в Волгоград. Монумент героям специальной военной операции будет установлен у подножия Мамаева кургана. Сейчас там идет подготовка фундамента, напоминает высота 102. В состав комплекса войдет не только скульптура, но и музей. Жителям Волгограда рассказали, когда начнется сезон мышкары. По словам биологов, ситуация будет похожа на предыдущие годы, и максимальное количество насекомых появится в июне. Холодная весна этот срок не сдвинет никак. Частично ситуация зависит от гидроэнергетиков. Для появления мошки, кроме температуры воды, важна и высота воды в период половодья. Период появления мошки должен прийтись на 10 или 20 числа июня и продлиться 3-4 недели. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и две попытки пересдачи. Табата и интервальные кардиозанятия помогут похудеть к лету, пишет Лента.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Такой вид нагрузок помогает как бы поджечь жир и ускорить обмен веществ. Безусловным плюсом становится также и непродолжительное время такой тренировки, пишет Лента.ру. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела или снять стресс после рабочего года. Тонус мышцам россиянки к лету возвращают с помощью кроссфита и силовых тренировок. Официальный доллар на сегодня 73.79 и евро 87.38.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, слабый дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 21-23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Золотые хиты» — это даже не песня, а настоящая история чиша-компании «Вечная молодость». С вами Андрей Королев. Вас приветствую, желаю хорошей рабочей среды. Сегодня 13 мая. У нас впереди Дункан Лоренс и песня, которая переводится как «Игра».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
4: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
5: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты — это Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart. Сегодня 13 мая, день Черноморского флота. Поздравляем. А еще сегодня по народным приметам следили, когда пробуждается солнце, если на рассвете, на восходе небо чистое и ясное, то и лето должно быть солнечным. Посмотрим, сработает ли эта примета. Впереди Полина Гагарина и песня «Нет».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Конечно же, мы помним про золотые хиты и не забываем про музыкальные новинки. Впереди у нас Тейлор Свифт и ее свежий хит «Opalite». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Латвия запретит автобусные рейсы в Россию. В этом случае убытки для туристических компаний составят до 4 миллионов евро. Как пишет газета РУ, Латвия уже запретила нерегулярные рейсы автобусов. Предлагая расширить эти ограничения, власти заявляют, что любые возможности пересечения границы якобы могут привести к вербовке латвийских граждан. Повышенные сбросы на Волжской ГЭС сохранятся до середины следующей недели. В очередной раз график работы станции «Росводресурсы» скорректировали 12 мая. С пятницы и до следующей среды объем сбрасываемой воды в секунду начнет сокращаться. Напомню также, пропуск паводка на Волжской ГЭС начался с конца апреля. Во время летних каникул школьников важно не перегрузить отдыхом. Следует выбирать разумный объем развивающих занятий, а также отдыхать всей семьей и помнить о режиме сна. По словам специалистов, важно также вне школы оставлять время для спонтанных занятий. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, слабый дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди у нас тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Серж Диван и Хадли, Addicted, прекрасный танцевальный хит. Чуть раньше у нас R.E.M. А откроют золотую коллекцию Modern Talking.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
4: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.
5: «Золотая коллекция», «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России с этого года начали действовать новые правила приема в вузы. Полный список приводит «Газета.ру». Основным изменением стал прием документов только через госуслуги. Для этого открыли специальный сервис поступления в вуз онлайн на госплатформе. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых придется сдавать ЕГЭ по физике. Кроме того, с этого учебного года вузы не могут самостоятельно определять планы набора на коммерческое обучение. Максимальное количество студентов-платников каждому университету будет называть Миноборнауки. В Волгограде почти 76 миллионов квадратных метров жилья. Эта цифра за последний год выросла больше, чем на миллион квадратов. 95% жилой недвижимости находится в собственности волгоградцев. Городское жилье – это почти 80% общего объема, пишет КП «Волгоград». В количественном выражении это 53 тысячи квадратных метров. В сельской местности при этом построен каждый пятый дом или квартира. Также в жилом фонде Волгоградской области насчитывается более 1 миллиона 100 тысяч квартир. В статистику попали и многоквартирные, и индивидуальные жилые дома. Парк по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе обработают от клещей. Стоимость объявленного аукциона – 165 тысяч. За эту сумму компания с лицензией должна провести необходимые обработки в зеленой зоне от проспекта Металлургов до остановки Библиотечная. Заказчик будет оценивать эффективность работ, уровень которых должен составлять 95%. Блокнот «Волгоград» напоминает, что обработка парков и скверов Волгограда от клещей началась в апреле. Товары на маркетплейсах за три года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за три года подорожали зоотовары – 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали на 4 или 5%, а электроника, аксессуары и одежда вообще подешевели. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту при этом смогут присоединиться другие аэропорты или авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Официальный доллар на сегодня 73,79, евро 87,38.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, слабый дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это романс группы «Сплин». Обычно в романсе глубокая лирика, и музыка тоже передает тонкие оттенки чувств. С вами Андрей Королев. Про чувства этой весной не забываем. Сегодня 13 мая, среда. А впереди очень музыкальные ребята и очень бодрая, позитивная мелодия «Dive into the Ocean».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Эннии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Если Джонни не любит джаз, то и получается Джонни Хейт Джаз, а песня Shattered Dreams. Сегодня мы частенько оказываемся между красивым ритмическим содержанием и глубокой лирикой. Впереди немного красоты в песне Сэма Смита I'm Not The Only One.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
4: Ах, оконыч.
5: 43-55-13.
6: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Хороший день в компании прекрасной музыки, и уже где-то на горизонте появляется вечер рабочего дня. Движемся к нему с большим удовольствием и в компании, конечно же, с отличной музыкой. Впереди Маккензи Аромба и песня 24-го года «Андевота». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о повышении налогов и заморозке вкладов. Глава Минфина назвал подобные заявления фейковыми вбросами. По его словам, ничего подобного сейчас не рассматривается, передает РИА. На Волжской ГЭС продлили повышенный сброс воды до 20 мая. До 15 мая будут сбрасывать порядка 23 тысяч кубометров воды в секунду. Затем объемы начнут постепенно снижаться. В Камышине выявили резиновую квартиру. Местная жительница зарегистрировала на своей жилплощади 6 граждан Туркменистана. Женщину задержали, свою вину она признала полностью, сообщают новости Волгограда. Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 19 февраля 2023 года. Евро проседает почти на 1,5% до 85 рублей 45 копеек. Последний раз такое было в июне 2023, пишет Коммерсант. Елена Пипия, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, слабый дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 21-23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вот сейчас давайте посмотрим, что же в золотой коллекции этого часа. В этом выпуске у нас Эрика «I Don't Know», чуть раньше «Bon Jovi», и откроет золотую коллекцию Roy Orbison «Oh, Pretty Woman».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.
2: «Золотая коллекция» радио «Спутник».

0: в золотой коллекции Эрика «I don't know». С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз Кенни Джи, а мелодия «Going Home».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин, 127-39-24-7-41.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
7: Телефон рекламной службы 52.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. Рейсы из Волгограда в Шарм-эль-Шейх задержали на 19 часов. Самолет авиакомпании Air Каир должен был вылететь в Египет 13 мая в 4 утра, однако сейчас, судя по онлайн-табло, вылет назначен на 23 часа. Как напоминает высота 102, из-за введения минувшей ночью Росавиации ограничений на работу аэропорта Сталинград, в расписании воздушной гавани произошел сбой. Затем ситуацию усугубили новые ограничения для гражданской авиации, введенные в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Московского региона и некоторых других регионов Центральной России. И в итоге в Волгограде было задержано несколько рейсов. Некоторые школы Волгограда переведут на дистанционное обучение из-за работ на сетях водоснабжения. С 15 по 17 мая в трех районах Волгограда пройдут масштабные работы на водоочистном сооружении и инженерных сетях. На время ограничения водоснабжения школьников из попадающих в зону работ учреждений переведут на дистант. Работу детсадов временно приостановят. Для семей, которым не с кем оставить детей, в части дошкольных учреждений откроют дежурные группы. В эти дни концессии водоснабжения займутся очисткой, промывкой и дезинфекцией резервуаров чистой воды. Всего работы затронут более 30 объектов. На период ремонта для жителей организуют подвоз воды. В Волгограде с 1 сентября появятся новые запретные зоны для электросамокатов. Предлагаемые изменения в проект соответствующего постановления мэрии вынесены на публичное обсуждение. Предложения волгоградцев принимаются до 20 мая этого года. Так, это постановление предлагает запретить средства индивидуальной мобильности на аллее Героев и Фонтана Искусства, в Александровском саду, Горсаду, Комсомольском саду и в ряде других локаций. В Ворошиловском районе от электросамокатов освободят сквер имени Саши Филиппова, парк «Сказка», скверы на площади Чекистов, сквер Угасителя, сквер Пахмутова и так далее. В Дзержинском районе запретными зонами станут бульвар на проспекте Жукова, парки «Семейные», «Героев-летчиков». Более подробно о предстоящих ограничениях пишет «Волгоградская правда». Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. А новые схемы мошенников сообщили в МВД. Доллар 73,79, евро 87,38.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: возьми меня с собой.
1: Музыка, которую мы любим, в компании которой уже берем ориентир на завершение рабочего дня и, конечно, возьмем с собой хорошее настроение. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет. Джой, Валерий у нас впереди. Чуть раньше и на флешбеке.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
6: Предложение действует до конца мая 2020. Года.
7: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Золотые хиты из 80-х и современная музыка с нами здесь дарит нам прекрасное настроение. Танцы минус на очереди. Оно.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: И уже половина шестого на часах. Радуемся скорому завершению рабочей среды. Там, где музыка прежде всего. Далее Оливия Дин, Man I Need и смысловые галлюцинации. И новости коротко на Радио Спутник.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы по решению иностранных судов без участия России или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел уже второе и третье чтение. С 15 мая в Волгограде запретят сквозной проезд по площади павших борцов. Односторонними станут улицы Пархоменко и Новороссийская. В администрации города это объясняют работами над повышением пропускной способности улично-дорожной сети в центре города, сообщает В1. В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда появятся светомузыкальные фонтаны и крытая оранжерея. Градостроительный совет Волгограда поддержал соответствующую концепцию. Светомузыкальный комплекс фонтанов разместят в центре напротив 120-метрового колеса обозрения, а площадь крытой оранжереи с редкими растениями составит 350 квадратных метров, сообщают новости Волгограда. Во время летних каникул школьников важно не перегрузить отдыхом. Следует выбрать разумный объем развивающих занятий, отдыхать всей семьей и помнить о режиме сна, говорят специалисты. Важно оставлять время для чтения и настольных игр. Каникулы в большинстве российских школ начнутся через неделю. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Золотые хиты». Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки, и золотая коллекция ждет нас впереди в тройке ярких хитов. One Republic, Apologize, Roxette, How Do You Do, и в самом начале солнечная ламбада.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград», 60-57-57.
4: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
5: 12+.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
7: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: 2007 год и One Republic в финале нашей с вами золотой коллекции. А Scorpions впереди, White Dove, и музыка понятная без слов уже вот-вот. Pascal Le Tablon, Friendships.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Новейшая ракета «Сармат» дает России фору в 10-20 лет перед другими странами, если они вообще решатся на разработку подобного оружия, заявил телеграм-каналу «Шот» глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По его словам, «Сармат» обладает несколькими ключевыми преимуществами. Он мощный, не ограничен дальностью, преодолевает любую систему ПВО. Для разработки такого вооружения необходимы компетенции, технологии, которыми обладают далеко не все страны, сказал Картополов. Напомню, на днях российские военные провели испытания новейших ракет «Сармат». Планируется, что уже в этом году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк с этими комплексами. В Волгограде с 15 мая введут объездную схему движения вокруг площади павших борцов. Из-за предстоящей реконструкции площади сквозной проезд по ней будет ограничен. Кроме того, для разграничения потоков автотранспорта на части прилегающих улиц введут одностороннее движение. Это скажется на движении общественного транспорта. Автобусы номер 6, 21, 88 и 89 от железнодорожного вокзала будут выезжать на проспект Ленина, следуя по улицам Коммунистической, Володарского, Мира, затем по Аллее Героев. Подготовка к введению особой схемы движения в центре Волгограда уже стартовала. Специалисты готовят к установке временные дорожные знаки, сообщает «Высота 102». Губернатор Андрей Бочаров в Москве осмотрел макет будущего памятника героям специальной военной операции. Скульптуру представили в столичной студии имени Грекова. Работа разделена на несколько этапов. После того, как будут утверждены детали, начнутся их изготовление и транспортировка в Волгоград. Монумент героям специальной военной операции установят у подножия Мамаева кургана. Сейчас там идет подготовка фундамента. В состав комплекса войдет не только скульптура, но и музей. Дети с игрушечными пистолетами перепугали волгоградцев. Семиклассников с пистонами пришлось искать полиции. Прохожие увидели детей с пистолетами, которые у всех на глазах стреляли в друг друга, производя соответствующий шум. Прохожие сняли стрельбу на видео, разместили в соцсетях, позвонили в полицию. Оперативники установили 4 учеников 7 класса одной из школ города. Дети пояснили, что в ходе игры использовали пистонный пистолет-хлопушку. Никто из подростков или прохожих в результате развлечения не пострадал, сообщили в областном управлении МВД. Так как ничего запрещенного школьники не делали, с ними провели воспитательную беседу, отпустили по домам. Родителям рассказали о мерах предосторожности во время игр с такими игрушками, пишет «Комсомольская правда». Пьяные олени мешают водителям Франции безопасно передвигаться по дорогам. Французская полиция предупредила жителей восточной части страны о неадекватных оленях, которые наедаются забродившими фруктами и устраивают настоящий пьяный дебош. Рогатые выбегают на дорогу перед машинами, устраивают адские пляски в поле. Видео с пьяными оленями есть в телеграм-канале «Шот». Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах в этих районах. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Поступки наши сегодня выверены, ошибки исключены. Во всяком случае, до завершения рабочего дня настраиваемся только на приятные моменты. С нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. А Шаде впереди, Smooth Operator и новая вещица Clan Carousel Ride. Сейчас на спутнике «Минута драйва», спонсор выпуска ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более 1 000 000 этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
4: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
8: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Smooth Operator – визитная карточка британского проекта «Шаде», ставшая, в общем-то, их первым международным большим хитом и настоящим воплощением элегантной поп-музыки. С нами золотые хиты, прекрасное настроение, Нелли и Келли Роланд. Далее «Дилемма».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Приятного всем вечера, и пусть завершение рабочей среды будет добрым в компании отличной музыки. На часах 7:30. Майли Сайрус ждет своей очереди, «Flowers» впереди. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о киселе.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая неньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку – как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку ракака сейнлин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью плюс 16-18. Днем в Волгограде до плюс 23.
5: Добрый вечер.

0: В нашей компании хорошо всегда, ну и в последней четверти часа традиционно слушаем яркие песни золотой коллекции. На этот раз Робби Уильямс, Роуд Манделей и Айра Смит, Crazy. В самом начале Абба, Dancing Queen.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
7: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Лирическое завершение золотой коллекции Робби Вильямс «Road to Mandalay». Рио Шайнон ждет нас в дебюте нового музыкального и в финале часа. Музыка понятная без слов, Туркан Юкселер. Красивая история.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В России примут резолюцию о недопустимости запрета русского языка. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Документ будет принят по итогам Международного филологического форума в Санкт-Петербурге. После принятия резолюцию планируют направить зарубежным партнерам России для внимательного ознакомления, сообщает РИА Новости. Министр Кравцов подчеркнул, что изучение и поддержка русского языка является важнейшим направлением в развитии российского образования. Рейс из Волгограда в Шарм-эль-Шейх задержали на 19 часов. Самолет авиакомпании Air Каир должен был вылететь в Египет 13 мая в 4 утра, однако сейчас, судя по онлайн-табло, вылет назначен на 23 часа. Как напоминает высота 102, из-за введения минувшей ночью Росавиации ограничений на работу аэропорта Сталинград, в расписании воздушной гавани произошел сбой. Затем ситуацию усугубили новые ограничения для гражданской авиации, введенные в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Московского региона и некоторых других регионах Центральной России. И в итоге в Волгограде было задержано несколько рейсов. Некоторые школы Волгограда переведут на дистанционное обучение из-за работ на сетях водоснабжения. С 15 по 17 мая в трех районах Волгограда пройдут масштабные работы на водоочистном сооружении и инженерных сетях. На время ограничения водоснабжения школьников из попадающих в зону работ учреждений переведут на дистант. Работу детсадов временно приостановят. Для семей, которым не с кем оставить детей, в части дошкольных учреждений откроют дежурные группы. В эти дни концессии водоснабжения займутся очисткой, промывкой и дезинфекцией резервуаров чистой воды. Всего работы затронут более 30 объектов. На период ремонта для жителей организуют подвоз воды. В Волгограде с 1 сентября появятся новые запретные зоны для электросамокатов. Предлагаемые изменения в проект соответствующего постановления мэрии вынесены на публичное обсуждение. Предложения волгоградцев принимаются до 20 мая этого года. Так, это постановление предлагает запретить средства индивидуальной мобильности на аллее героев у фонтана искусства, в Александровском саду, Горсаду, Комсомольском саду и в ряде других локаций. В Ворошиловском районе от электросамокатов освободят сквер имени Саши Филиппова, парк «Сказка», скверы на площади Чекистов, сквер Угасителя, сквер Пахмутова и так далее. В Дзержинском районе запретными зонами станут бульвар на проспекте Жукова, парки «Семейные», «Героев-летчиков». Более подробно о предстоящих ограничениях пишет «Волгоградская правда». Певица Линда Светлана Гейман после допроса, проведенного 12 мая в Главном следственном управлении МВД по Москве, стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Собеседник газеты «Коммерсант» не исключил, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения. Линду вызвали на допрос по делу о присвоении прав на песни Максима Фадеева. Хиты «Ворона», песни «Тибетский хлам» и «Звездная коллекция» юридически принадлежат Фадееву. Он высказался по этому вопросу и заявил, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать этот вопрос мирно через представителей Линды, но результата это не дало, заявил продюсер. Доллар 73,79, евро 87,38.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Своеобразная песня о том, как жить дорого, богато, ставшая в свое время джазовым стандартом. Это так, Puttin' on the Ritz, с нами золотые хиты. Приятного всем вечера, хорошего отдыха. Фаррелл Уильямс ждет нас впереди. Хэппи и дуэт Ума Турман.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио

0: И в последней четверти часа, там, где музыка прежде всего традиционно, звучат яркие хиты последних десятилетий, наша золотая коллекция в этой тройке Милен Фармер и Сил Лемо, а Beloved, Sweet Harmony и в самом начале Bad Boys Blue.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Романтический дуэт 2001-го Милен Фармер и Сил Ле Мо в нашей золотой коллекции. Скоро Ace of Base, All What She Wants, группа Hi-Fi и музыка, понятная, без слов уже вот-вот. В финале часа Роберт Майлз, Princess of Light.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио СП.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И последние на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел второе и третье чтение. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. После того, как закон подпишет глава государства, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Массовая авария произошла в среду в Волгограде. В ДТП участвовали два грузовика и легковушка. Все произошло на улице Лазоревой. На место оперативно прибыли все экстренные службы. В облздраве уточнили, что в аварии пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу номер 15, сообщает высота 102. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП. Традиционная ночь музеев пройдет в Волгограде в эту субботу. 16 мая музеи, присоединившиеся к проекту, будут работать допоздна. В программе мероприятий необычные выставки, экскурсии, викторины, лекции, концерты, подъем на Каланчу, праздник в Центральном парке культуры и отдыха, мастер-классы, встречи с творческими людьми. Главной темой станет родное. Часть мероприятий в расписании будут бесплатными, на большинство вход по билетам. Подробную программу акции публикует «Комсомольская правда». Музейная ночь обычно вызывает большой ажиотаж, поэтому записаться лучше заранее. 16 мая волгоградский «Ротор» в матче заключительного тура чемпионата России среди команд первой лиги сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского. «Ротор» занимает четвертое место, у клуба 53 очка. Команда уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за право выхода в российскую премьер-лигу. «Чайка» расположилась на 18 месте, у нее 22 очка. Букмекеры уверенно ставят на победу «Ротора», выставив коэффициент 1.37. На ничью предлагается коэффициент 4,5, а на победу «Чайки» 8,5. Организаторы Евровидения заглушили на видео выкрики болельщиков во время выступления артиста из Израиля. Зрители в зале кричали «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине». До конкурса организаторы клялись, что юбилейное 70-е шоу будет площадкой свободы, равенства и братства. На записи прямой трансляции слышно, как один из зрителей кричит слоган в защиту Палестины, а в ролике в официальном канале слогана уже нет. Этот факт цензуры некоторые фанаты Евровидения сравнили с изгнанием из финала нидерландского артиста Йоста Клейна, который в 2024 году признался в симпатии к России и лишился права участия в конкурсе, сообщает телеграм-канал Мэш. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: приятного вечера и побольше эмоций, заряженных позитивно нам с вами сегодня. Меня зовут Элина Гончарова. К музыке вернемся скоро. Bruno Mars на очереди. I Just Might. Сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более миллиона этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации. Количество автомобилей по акции ограничено.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: На часах уже 8:30. В нашей компании хорошо всегда и особенно здорово отдыхается, когда рабочий день позади. Кайра Сао, наша ближайшая музыкальная группа Любе. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будьте внимательны во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер юго-западный, слабый. Ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до плюс 23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник». Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Совершенно секретно.

0: обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
3: Золотая коллекция «Радио «Спутник».
4: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская 28. Советская 28.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
3: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью плюс 16-18. Днем в Волгограде до плюс 23.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник».

0: мне сошел с ума так надо.
1: В романтическом вечере мы, как всегда, отдыхаем в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. Limar, If There's Any Justice и Phil Collins, Do You Remember, на очереди. А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будьте внимательнее во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до плюс 23.
2: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью плюс 16-18. Днем в Волгограде до плюс 23.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh,
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: purpose got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио Спутник.
2: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Сито.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

Спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.